Ичүгүн югган ктфахлуку юхтохлайнарт таамерит ми 10 am маамк 11:30 am маамун хуани KYUK 6:40 am

тамамта пиллут клута микэлгумта асигалутнгли кугаалхкат умьёоқлукуппилла уппиёқуорлукигэнэрэм аёоқутигка макэллэркиорлуки талииллэркиорлуки инартэллэркиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питэклуку

литнаарах пник тингуумаллан назвагалуку куяавикарлуку таллааган асегалуниттааллхин куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икаайоқлута литнаарат лиқураалхкаат тингууманнаупут